0: Говаст.
1: Ушет Русьон. Медзехчеш Вегеюм. Норусум на кантер вакапсюсам. Минчев септемберита стерека. Медзехчер Вегеюм. Кахуйчиев техника и шат медсте саканухамаш. Майра мастера Вега кетем. Вега. Кахуйчиев техника и амена медсанца хаястанум.
0: Говазди хамар зангахарел. 011 540 840.